0: Tamna tangar sinar meutaulau qimayoq tuhaneakkavut unikkaaqunnartortauq tamna aani tatti kangar sinar meutau lilau qimakmiyoqtau
1: ai ilaangikkua unikkaartuaraalu amisuugmuta nunariññiluttisaavaqtugu nunaqqatigiñitaptiñ suuqaiman nunaqqatigiñinapta ilangani ajjigiñi galaaraartaqattarmata ilitarnattiarluti taina unikkaartuartu tusaanngujaloormagukku ilitarsimalerlugulu kiviom tainnali u tusaumaajapkut unikkaartuarumaplugu tainnagu kivio tuktusiorpakkami angunasukpakkami ila аллаппаклуни макууни нулиаақарлуни тааманнагу тааманнааллаарфалерамигооққан оқериккумалу килерамигеққа ааллунгуасерторлуни таатулерамиги тайкунгаттасермангаугамигоортаапкаа тасермаарлути оқарпоруо таақоқарпоо усугисермауна нуиёқерли тааманналиангматоқо тасермигу нуитталерма таама уингигоор нуи тайкай таймароортиго аисималертилуг лукеақарнуккеаганна райкунгаугамилиттаго оққаривор тайманна аусугитермаана нуиёқерли нуиёлермаккоортигуамаёк накаллуне уйулиарэппина уйулиарлаорнаго таақкунга нулиангминут нэритилэрлуви таамнаго пеқата аперивор сунаогамиманна ситикуплаарлуне мамакуплаарлаа таамналигмакко апекваруннико катерсилаарлунни уфси гошо оқарлунниго таа оқарма оқарамиго апегилерпагин пеқата қопеқорло паналунале ихсигибио панаго ихсигигамио қопеқорни ихсингиннэрсаагмат аа пагнэрмиго амерми исивитти симагами таунунга утсертиллунио наапериаалугимагу тааккаго хопихуалуи пулаугаллерлутик тамауна на агмажулек таангиттигу пулаугаарлути текутаапрани пекатаго каппиплуниа таймаулерлунигу ангунасуппаккамигу инутуерлун таакку ангунасуиарпакли ангеккарпалерамигу уунартумут аммаиглу пилерисиматтиар туппиакай пилериангусиматтиарлун аммагутайма ааллангуасертарлуни та иерлуни пигами териринеакрукутайкунгаугами амани пигами тамунганноқарутиану илиплуни итерлуни пилерилама терлиарлуниуго таан амикулагу тикитсуннарсигами уттигуплуни таамналугу анигалуарлуни аангутингиллуни амегаалаагач нулиартаагнаагк кисин тунинеартаг тааманагу сангуннаангуярлуни аммагаалаагаач нокарпаккулаар нулиартаагнаагк кисани тунинеартагер аангилермакко нулиагалерлуниа нулиагалерлунигу тоонунгу атаалерлути каппиулунни луккиангна а энюксиармигами нулиангнигу таанекаппекулу иллигулермат киппугумалермат нулиарминуартиллуниор таана ингминик таккунилерлуни ангутиугу таавсимаақаутиақалуанга аа куиблуни типаақисақайттукулуммат тувигнилаақақаттармат аңмайоқарлартаиттиарлугулу иллу упсикситтиарлугу паа анаерпаллантайллутиллу оқаутиақалуангаку таамнаго қаппелуқарлақ қуиммаку таавунга иллерми таавоонгутиттиаган қойгмакко накининна сувиннааллерпу сувиннаақива қано сипаақиннигани оқарлуни таамнаго дэригенаақлу увамнаққаа увамнаққаалбунниго аами ааминилугу атиплуни аангмайоқаартуннэрмакку таама ааниплуни таауақимасиплуни таамнаго қаппиалуппеқатмиутайкунга оқареартуллуни Ani yo kaxlo ni go. Ani ga mi go tam na.